0: Vasztok, az orosz ok. Minden második szerdán este fél héttől. Слушайте нас.
1: Начали. Ай.
2: Восток.
3: Говорит Москва.
4: Ну куда вы тянете? Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
5: Я очень спокойно.
3: Вот он, новый.

0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Объявлена готовность 1 минута. Включена старт. Сейчас, все идет хорошо.

Я залетаю тихо к вам в карман, пока вы взглядом где-то тут и там. Я залезаю к вам в карман, пардон, мадам. Не трус, не хам, к интеллигентным отношусь ворам. Отдайте должное моим рукам, отдайте тихо и без драм.

скажете мне здрасте, и я представлюсь сам. Пардон, мадам, ты спирдыс, холера, здрасте. Не сбежать вам от напасти, я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников, Троцкий Моисей, Троцкий Моисей, Троцкий Моисей. Какой купаж, на платье лента, на лице мандраж. Такая дама, что хожу в кураж. По масти я карманный краш, имею стаж. Был беден, да, признаться честно, рос я как шпана.

дама, на этот раз ты тверды с холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король...

короче ваш. Держу корсет за хлястики, и сейчас я к вам прижмусь без страсти, пусть атлас скользит у вас по платью. Моечка в руках покажет класс. Мой фасон стянут любую цацу, и адью, пардон, исчезли сразу, чтобы вы не моргнули глазом. Было неприятно столько раз. Вы пойман я однажды ногами на полу. Лупили меня жадно, но я пою. Тыц-пердыц, холера, здрасте, не сбежать вам от напасти. Я король карманников, Троцкий, Моисей. У меня в карманах брынза, глаз алмаз, стальная линза. Я король карманников.